0: Путь! Путь! Нет, путь!
1: Rutikame, rutikame yo camina begi kame, rrr, nahrim.